земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю.

0: дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

прямо без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
1: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в теле 2. С Xiaomi 17T за 749 евро Xiaomi Watch S5 в подарок. А с Xiaomi 17T Pro за 999 евро получишь Redmi Pad 2. Каждая деталь днем и ночью. Твори и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.lv или в любой центр клиентов теле 2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня. Или пока доступны акционные устройства.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: 8:18.
1: Реклама. Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Lidl предлагает Витазия неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое моча 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: 8:36.
1: Только в МК Латвии. Внимание, Сейм принял новые правила парковки у многоквартирных домов. Рассказываем, что изменилось для жильцов. Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и когда пустят паром в Болдераю? На острые вопросы ответил мэр Риги. Правда ли, что в регионах Латвии сократят врачей? Все о больничной реформе от Минздрава. В Риге автоматическими дверями убило человека. Читайте, безопасны ли двери в магазинах и поликлиниках. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Акционерное общество «Латвия» с кредитной поддержкой программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа LKPP-LV.
6: Сегодня на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В Курземе и Земгале временами солнечно, местами возможны грозовые ливни. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге сегодня переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа LKPP-LV.
7: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 9:11.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не дал искать резы на Лигу, а Лигу, курсам остаться всем прецы на Лигу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € Maxima.

0: 9:41.
1: Реклама. Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на echair.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. echair.fm.
2: Вау! Начался лига-марафон от Autopastrade LV. Зайди на Autopastrade LV, найди пункт приема с символом Янова венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига-марафон от Autopastrade LV. Больше информации на Autopastrade LV.
3: Ну а в отпуск-то когда?
4: Да в любой момент.
3: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
4: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
5: Kaimiņ, ko tu jāņos?
6: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
7: Top, top, top! Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
8: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: 9:59. Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
1: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Akcionierное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В Курзаме и Земгале временами солнечно, местами возможны грозовые ливни. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге сегодня переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП-ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
1: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Филман бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки Филман.
1: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймец из Каздарбиба с Вейцаем.
6: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
7: Яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
6: Lidl стоит того.
8: Nordkart, Nordkart, mana izvēle. Nordkart, Nordkart.
9: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербатес 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербатес 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
11: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
12: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
13: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже.
14: Retro Summer Stories.
13: В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police Латвия. Это наш ответ Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
15: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
16: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: 10:42.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Reklama.
3: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
5: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: Бумс! Bums Eiro, Bums Eiro aptiek LV.
7: Ko tas nozīmē?
6: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums.
8: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.tena.lv
10: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
11: Grantis. Profesionālā pomoš i poddержka v skorbnyje momenty žizni. Grantis. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
12: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека – рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веселыба. Скидка не распространяется на лекарства.
13: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
14: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
15: Fotografija, katora približēt mir, Xiaomi v Tele 2. S Xiaomi 17

и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.

0: 10:59.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Reklama предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
6: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
10: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
13: Сегодня на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В Курзаме и Земгале временами солнечно, местами возможны грозовые ливни. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге сегодня переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank auto finansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
4: Карглас ремонт, карглас замена.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo Rubijas šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
4: Hesburger!
8: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
9: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
10: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
11: с четверга. Тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм 3,49. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
10: Lidl стоит того.
12: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
13: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
3: Масс-ценейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
14: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
15: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.

0: тебя съем.
1: 11:42.
2: Veist augsto zupu vasarā. Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Ar mans Rimi karti tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,19 €. Konservi kaķiem gurmē Gold dažādi veidi 85 grami 49 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 1,4 kg 6,59 €. Rimi.
3: Начался лига-марафон от «Автопарстраде ЛВ». Зайди на «Автопарстраде ЛВ», найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на «Гранита 13А», где тебя ждет игра на «Корнхолл». Лига-марафон от «Автопарстраде ЛВ». Больше информации на «Автопарстраде ЛВ».
4: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis. Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
5: Только в МК Латвии правительство дало 4 месяца на введение базовых пенсий. Читайте, какие прибавки сеньорам ожидаются в этом году. Вас уволили поспешно и без объяснений? Рассказываем, как затребовать крупную компенсацию от бывшего работодателя. Что заберет судебный исполнитель, если у человека есть долг по алиментам? Полный расклад от эксперта. Врач требует заплатить за бесплатный скрининг на рак шейки матки? Узнайте, в каких случаях он нарушает закон. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
6: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
8: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
9: Ши ир политиска реклама. Апмакса партия Гобзема Саракст.
10: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: 11:59.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600,000 klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
3: Reklama predusmotrina для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно.
5: Можно, можно.
4: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
6: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк «Зрига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейк-хаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
7: Акционерное общество Латвия с кредитной полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня на востоке страны ожидается продолжительный дождь. В Курземе замгло, временами солнечно, местами возможны грозовые ливни. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 15-20 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 11-18. В Риге сегодня переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха сегодня днем до плюс 18 градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Autoselect LV большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
1: Реклама.
2: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустпилс 93 в Риге.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mosties, saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
7: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
8: Signet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице Цесу 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
9: Juhu! Vasar! Sākas Decathlon! Piepūšamais subdēļu komplekts ar aini un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
10: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
11: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: 12:38.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
3: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: яйца 10 штук, €79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
5: Lidl стоит того.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на safinance.lv.
9: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
10: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
11: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptieka LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
12: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Retro Summer Story. 13 июня в 19.00 стартует совместный проект Радио Ретро ФМ Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже. Retro Summer Stories. В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis. Латвия. Это наш ответ, Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши, даже самые заковыристые вопросы. А танцевать

0: топлива. В приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: 12:58.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама. Masterclass в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Grantis. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
2: Masterclass в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
11: Акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов, а днем до плюс 17.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитными и полейдзибес программа. ЛКПП-ЛВ.
15: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm.
2: Vau! Начался Лига Марафон от Автопарстраде ЛВ. Зайди на Автопарстраде ЛВ, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига Марафон от Автопарстраде ЛВ. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.
3: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
6: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
7: Можно, можно.
8: Можно, можно.
7: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
8: Можно, можно.
6: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: Тринадцатого июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро ФМ Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже.
10: Retro Summer Stories.
9: В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Polis Латвия. Это наш ответ Polis. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
11: Lielākais notikums Latvijas klubu sportā jau 17. jūnijā Skonto stadionā. Latvijas čempionu futbolā Riga futbola klubu virslīgas 18. kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!

0: 1:41.
1: Реклама. Кадам музыка скан автомашина, кадам аустиньас, цитам мајас пе квалитативас аудиосистемас. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipšu Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
5: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
6: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суп.

0: цену 19,90. Винил XLV или на Крустпилс 93 в Риге.
1: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
2: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
0: N1 Home. Полная распродажа экспозиции и склада. Скидки до 70%. Заходи на N1 Home LV или приезжай в салон в Риге на улице ЦСУ 31. Количество товаров ограничено. N1 Home LV.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Мастернейс в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: 1:59.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Знаете ли вы, почему мы просим вас указать регистрационный номер вашего автомобиля? Это позволяет нам быстро найти стекло, подходящее именно для вашего автомобиля, и сразу же бронировать замену стекла в любом центре CarGlass в удобное для вас время. Мы профессионально выполним замену автостекла и предоставим бессрочную гарантию. Всего один контакт, и ущерб стекла разрешен.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу CarGlass в Риге, Елгаве или Лепое.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: с четверга. Тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм 3,49. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
5: Lidl стоит того.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель – Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
9: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
10: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems. Un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ. Stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās. Un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
12: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепое и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха. Предстоящей ночью плюс 12 градусов, а днем до плюс 17.
13: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
12: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 2:13.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я не прав искать резы далеко, далеко, куда сам остаться, я прецы далеко.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maxima.

0: Только в МК Латвии. Внимание, Сейм принял новые правила парковки у многоквартирных домов. Рассказываем, что изменилось для жильцов. Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте и когда пустят паром в Болдераю? На острые вопросы ответил мэр Риги. Правда ли, что в регионах Латвии сократят врачей? Все о больничной реформе от Минздрава. В Риге автоматическими дверями убило человека. Читайте, безопасны ли двери в магазинах и поликлиниках. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
1: Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно.
4: Можно, можно.
3: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
4: Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
5: Hey, ko tu šogad jāņos?
6: Kā katru gadu? Jāņos, jāņos ar top! Kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķekava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
7: Top, top, top! Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербетес 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербетес 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
8: Международная выставка собак и кошек «Латвийский победитель» 13 и 14 июня на Кипсале. Благородные собаки и королевское очарование кошек. Редкие породы, советы экспертов и заводчиков, шоу кошек и показательные выступления собак. Корма, лакомства, игрушки и аксессуары для ваших питомцев. Приходи на главную летнюю встречу любителей собак и кошек 13 и 14 июня на Кипсале.
9: Retro Summer Story. 13 июня в 19:00 стартует совместный проект Радио Ретро FM Латвия и Stories пляжного кафе в Мелуже.
10: Retro Summer Stories.
9: В программе вечера квартирник, точнее пляжник, с группой Police. Латвия. Это наш ответ, Police. Музыканты сыграют и ответят на все ваши даже самые заковыристые вопросы. А танцевальную часть вечера обеспечит группа K-Metro. Встречаемся 13 июня в 19:00 на пляже в Мелуже.
11: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: 2:39. Stokman skaistuma noslēpumi līdz 21. jūnijam universālveikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Reklama. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Масленица в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличия по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: Bums, bums, eiro, bums, eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro bums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
7: Как в любой?
6: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
7: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
8: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
9: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
10: Sīnet Banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
11: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
2: Масленица в 220 ЛВ до минус 50% участникам 220 ЛВ плюс и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 ЛВ.

0: 2 часа 57 минут. Stockmann skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stockmann LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
1: Реклама. Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата санитарской здоровья свейцарьям.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки Filman.
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
9: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
8: Lidl стоит того.
10: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
11: 5 звездочных viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu. Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Ievērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
12: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
13: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzema saraksts.
14: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzems, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzema saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
13: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzema saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
15: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейскими программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
17: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа. ЛКПП-ЛВ.
18: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер южно-юго-западный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь, возможны грозовые ливни. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. Градусов, а днем до плюс 17.
17: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 3:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Я летал искать резы на Бригу, Бригу, Кузам остаться всем рецы на Бригу.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sēmenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maksima!

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Autoselect LV – большая распродажа, скидки до 25%. 0 евро в кармане – не копи, садись за руль сразу. Заходи на Autoselect LV, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Uzkūpini uzcep un uzgrī, lai loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Масценейс в 220 LV до минус 50% участникам 220 LV+. И много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
6: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
7: Signet Banka piedāvā. Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
8: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
9: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
3: Масценейс в 220 LV до минус 50% участникам 220 LV+, и много других отличных предложений. Низкие цены на большие покупки. Подробнее на 220 LV.
10: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
11: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.
12: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.

0: того. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Лелакайс нотикумс Латвийс клуб спорта яу 17 июня Сконто стадиона. Латвийс чемпион футбола Рига футбол клуб Virslīgs 18. Kārtā uzņem RFS. Mūzika no DJ Gustavito, uzkodas un dzērieni, būs arī izklaides zonas un, protams, bezkompromisa futbols starp vadošajiem Latvijas klubiem. Spēles sākums 7. Vakarā. Biļetes, biļešu servis, LV. Tiekamies stadionā!
4: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.

0: 3:59.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 centi kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразоле Зентива. Омепразоле Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразоле Зентива – препарат мгновенного действия.
3: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
4: Šī ir politiska reklāma. Apmaksā partija Gobzemes saraksts.
5: Daudziem vienmēr būšu Aldis Gobzemes, un jā, es esmu atgriezies. Atgriezies nevis sevis dēļ, bet bērnu dēļ, stipru ģimeņu dēļ, dzīves Latvijas dēļ. Jo bez bērniem nav nākotnes, bez ģimenēm nav valsts. Pārāk ilgi esam klausījušies politiskā karteļa runās, un ir pienācis laiks iestāties par to, kas ir patiesi svarīgs. Nāc komandā un kandidē no Gobzemes saraksta. Bērni, nākotne, ģimene, Latvija.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors un maksātājs partija Gobzemes saraksts. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
6: Твои лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
7: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность. Временами дождь. Возможны грозовые ливни. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов, а днем до плюс 17.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной и полезной программа ЛКПП-ЛВ.
8: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 42-44 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 42-44 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
7: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 700.

искала тебя уже тысячу лет. Я смогу, если хочешь.

0: 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
1: Прическа уложена, одежда выглажена. Фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

Герой этого месяца на Виада – капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: 4 часа 59 минут.
1: Реклама. Мужчины часто молчат о небольших подтеканиях мочи. Не стесняйтесь, будьте открытыми и смелыми. Забота о здоровье начинается с действий. Проконсультируйтесь со специалистом, найдите решение и одновременно выберите незаметную защиту. Новые черные хлопковые трусы-боксеры Denamen предназначены для мужчин при капельных и легких подтеканиях мочи. Они выглядят как обычное нижнее белье. Носите, стирайте и используйте снова. Чувствуйте уверенность на работе, во время занятий спортом и дома. www.denamen.lv.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкнотой помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Грантис. Профессионал полидзība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Грантис. 25-456-456. Грантис parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, parādas iela 15. Un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь, возможны грозовые ливни. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. А днем до плюс 17.
5: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 5:18.
1: Reklama. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
3: Вау! Начался Лига марафон от Автопарстраде ЛВ. Зайди на Автопарстраде ЛВ, найди пункт приема с символом Янова Венка. До 19 июня сдай свой старый автомобиль в полной комплектации и выиграй призы. А если ты в Риге, приезжай на Гранита 13А, где тебя ждет игра на Корнхолл. Лига марафон от Автопарстраде ЛВ. Больше информации на Автопарстраде ЛВ.
4: Только в МК Латвии правительство дало 4 месяца на введение базовых пенсий. Читайте, какие прибавки сеньорам ожидаются в этом году. Вас уволили поспешно и без объяснений? Рассказываем, как затребовать крупную компенсацию от бывшего работодателя. Что заберет судебный исполнитель, если у человека есть долг по алиментам? Полный расклад от эксперта. Врач требует заплатить за бесплатный скрининг на рак шейки матки? Узнайте, в каких случаях он нарушает закон. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
5: Signet Banka piedāvā Rāta Vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Фотография, которая приближает мир. Xiaomi в Теле 2. С Xiaomi 17T за 17

0: 5 часов 40 минут.
1: Реклама.
2: Твои лучшие помощники от Parkside. В магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
3: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
4: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
5: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
6: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Купальник есть, солнцезащитные очки есть, отпуск есть. А как насчет энергии? Витаминизируйся к лету в Мэнес аптеках. С 10 по 23 июня скидки до 55% более чем на 600 витаминов и минералов, чтобы хватало сил наслаждаться каждым моментом. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья. Предложение в силе с картой Веслыба. Скидка не распространяется на лекарства.
9: Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют полноценное и сбалансированное питание.

абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

0: 5:59.
1: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.
2: Kaimiņ, ko tu jāņos?
3: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks tekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kg tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
4: Top, top, top!
5: Лето в новом звучании в Дорсере. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер. Уже сегодня.
6: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепо и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь, возможны грозовые ливни. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. А днем до плюс 17.
7: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 6:20.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl.
4: Субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И био-кленовый сироп 189 миллилитров 4,79.
3: Lidl. Стоит того.
5: Electrolux. Бытовая техника, созданная специально для тебя. В магазине Electrolux на Тербота 4244 ты найдешь качественную технику для своего дома, привлекательные цены и консультантов, которые являются настоящими мастерами своего дела. Езжай в магазин Electrolux на Тербота 4244 или загляни на домашнюю страницу vehicleselectrolux.lv.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
7: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

0: 6:37.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Какой пункт назначения станет самым жарким этим летом? Выбери свой и выиграй подарочную карту Air Baltic на 200 евро для следующего полета. До 14 июня заходи на ehr.fm, голосуй за своего фаворита, и, возможно, именно ты отправишься в летнее приключение с Air Baltic. Твое лето начинается здесь. ehr.fm.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. Vētējā apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Hei, ko tu šogad Jāņos?
6: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
7: Top, top, top!
8: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
9: Прическа уложена, одежда выглажена, фруктовый коктейль свежий. Не выходные, а мечта. Слушай рубрику «Минута для более комфортных выходных и путешествий» по четвергам и узнай больше о смарт-решениях, без которых ты больше не захочешь отправляться в путь. «Минута для более комфортных выходных и путешествий» вместе с Xiaomi.

0: 6:57.
1: Автоселект ЛВ – большая распродажа. Скидки до 25%. 0 евро в кармане? Не копи. Садись за руль сразу. Заходи на Автоселект ЛВ, заполни заявку и езжай уже завтра.
2: Реклама. Signetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
3: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīcija un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
5: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер южный, юго-западный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь, возможны грозовые ливни. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. А днем до плюс 17.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Može, pekaj.
1: Окей, дамы и господа, всех приветствую. Это пилотный выпуск совместного детища Retro FM Латвия и этого совершенно фантастически потрясающего места Stories. Stories – это пляжное кафе, как известно, на берегу нашего моря, да. И обратите внимание, что ни Pride в Риге сегодня, ни плохая погода нам не испортили праздник. Как говорил мой дед в свое время – если ты видишь людей, которые отдыхают, смело к ним присоединяйся. А если ты видишь людей, которые работают, иди подальше, не мешай им. Ну вот, собственно говоря, я предлагаю сегодня хорошо отдохнуть, провести время, потому что у нас первый такой форматный выпуск нашего совместного сотрудничества. И если в городе это можно назвать квартирник, то я это могу смело назвать в данном случае пляжник. Пляжник в Stories на Retro FM. И сегодня гости у нас группа Полис. Мадам, месье, аплодисменты, и я попрошу исполнить что-нибудь такое для начала.
2: Как скажете.

0: Вот это да! О.
1: Громко!
0: Аплодисменты, аплодисменты! Ну что ж, давайте знакомиться. Это формирование музыкальное называется «Полис». Не путать с буржуазным «Полис», это наш ответ буржуазии. Но давайте будем общаться через фронтмена, через руководителя. Вы председатель этого музыкального кооператива, да?
1: Да, рога и копыта.
0: Вот так. Это Сергей Мелехин, композитор, фронтмен, вокалист, клавишник. Что еще о тебе сказать?
1: Да просто я, такой, какой я есть.
0: И просто он. Да. Но в составе также этого коллектива Александр Мелехин. Это не совпадение фамилии, это его брат. Гитара. Причем гитара, обратите внимание, какая. Мама ты мия. Это Ибанес, да, насколько я вижу отсюда. Далее. Вячеслав Васин. Легендарный латвийский музыкант, басист. Можно сказать, ветеран латвийского попса. И Владислав Дмитриев, ударный. Самый громкий... член коллектива, можно так сказать. Ну, Сергей, сразу первый вопрос. «Полис» и «Полис» никогда со «Стингом» не возникали никаких проблем там, по деньгам, по авторским правам за название, не?
2: Они нам должны. Но, в общем-то, название помогало. Хотя ничего общего не имеет. Там же пишется «Полице».
0: Да.
2: Для нормального русского человека. А у нас греческое слово древнее «полис». Город-государство со своими законами. Вот оттуда и пошло. Но концерт в Украине в Кривом Роге, по-моему, 26 июля. Мы на белом автобусе.
0: Какой год?
2: 89-й.
0: Я подозреваю, что многих здесь присутствующих в зале даже в помине еще в проекте не было. Ну да ладно, так.
2: Так вот, мы на белом икарусе личном.
0: Ух ты.
2: Тогда мы еще были молодые, наглые и писали «Полис» на английскими буквами.
0: Ага.
2: Так вот, толпа. «Полис приехал», ударение не на ту букву. Но, тем не менее, аншлаг был полный. Ну, не побили, тем не менее.
0: Я извиняюсь, Сергей, второй канал немножко прибери мой, пожалуйста. Второй канал, на это, второй, прибери, да, чуть-чуть меня, да, а то я, дескать, свистеть начал. Все же хорошо? Ничего не фонит. Так, ну это, слушай, в принципе, это должно было отразиться на посещаемости людей на ваш концерт. Полис, все-таки белый автобус. Представляешь, как это было круто в том 80-глубоком году?
2: Ну, достаточно. Если сейчас вспомнить, я даже начинаю задумываться, как это могло произойти. Мы же еще и аппаратуру получили из Москвы от материально-технической базы на вот этой самой главной, на Старом Арбате.
0: А вот даже так?
2: Да.
0: И что за аппарат у вас был? Какой-то фирменный?
2: Вермона, нет. Полный комплект с дигитальной обработкой стоимостью 8800 рублей.
0: Ничего себе, это цена «Жигуля» плюс еще немножко. И меня еще немножко прибрать надо, чуть-чуть, да, чтобы не было свиста. Так, отлично, но все-таки история создания коллектива в двух словах, так, чтобы не углубляться. Я знаю, что история коллектива «Полис» — это три тома полновесных, по 600 страниц каждый, так сказать, коротенько.
2: Ну, не совсем, но достаточно давно. Первый выход на сцену у меня был в 75-м году. Это школьный...
0: Боже!
2: Да, школьный ансамбль. Потом брат, кстати, участвовал бэк-вокалистом, потому что у него еще тогда не ломался голос, он очень прекрасно пел высокие партии. Но на гитаре играть не помышлял. Вот. А потом была армия, армейский ансамбль. А после армии я долго шлялся, предлагал, потому что у нас был уже вдохновленный ранней машиной времени. Мы тогда слушали в Калининграде «По немецкой волне» и «Солнечный остров», и «Телега», и «День рождения». И питерцы были знакомы. Ну и стал писать песни, а исполнять никто не хотел. И играть тоже никто не хотел.
0: Пришлось самому.
2: Ну да нет, нашлись чудики. Пришли, ему нас зовут Раф. Люди играют Антонова. Мирно, непринужденно. Я говорю, а вы можете вот так поменять немножко долю? И вот Оказывается, можно. С тех пор и появился первый состав «Полис». В него входили вот люди, которые участвовали в 88-м, 89-м до 91-го года.
0: Что, Васин тоже был уже?
2: Васин. Поздняя ягодка.
0: Это
2: все-таки
0: поздняя, понятно.
2: Да.
0: Окей, значит, шаг за шагом аппаратуру хорошую вы получили, автобус белый раскрасили, «Полис» написали и поехали по городам и весям концертировать, да?
2: Диван красный там поместили.
0: Да. Диван для прослушивания, да?
2: Для отдыха.
0: Ну, понятно. Как говорил Леонид Алексеев, Царство ему небесное, диван для прослушивания должен быть в каждом кабинете. Ну, естественно, в каждом автобусе уважающей себя группы. Окей. Какую-нибудь байку из вот этих поездок, из этого первого турне ты можешь вспомнить?
2: Да их, в общем-то, было достаточно много.
0: Ну, хотя бы одну, такую приличную, чтобы в эфире Retro FM Latvia можно было рассказать слушателям.
2: Хорошо, а мы вообще люди приличные были. Вот, 88-й год. Начну с того, такая предыстория. Тогда нужно было обязательно сдавать тарификации. Мы сдали успешно тарификацию. Причем не принадлежали ни к какому КРЭО, ни к бюро оркестров, ни к чему абсолютно. И нужно было ехать на Лейпцигдзинтерс. И каким боком мы узнали, что проводится фестиваль Северо-Запада «Балтийское лето 88» в славном городе Ивангород, в крепости. Ну, там, где снимался дом Сезар де Базан.
0: Угу.
2: Вот. И мы взяли микроавтобус, погрузили весь скарб, инструменты и поехали туда. И, наверное, что-то заняли, потому что питерская рок-коллегия нам предложила свое попечительство, хоть них играть, это альтернативная организация рок-клубу. Вот. Ну и следующий год мы пообещали приехать на белом Икарусе.
0: И?
2: Ну вот мы приехали со своей аппаратурой и на белом Икарусе.
0: И?
2: И ночь концерты в Нарве, и тут же мы озвучиваем Ивангородскую крепость, этот фестиваль «Балтийское лето» уже 89. Ну, пошли мы, вот Саша, я и наш, ну, ныне покойный Виктор, звукооператор, пошли отдохнуть, потому что выход у нас был где-то в 9 вечера.
0: Ну, говори уже прямым текстом, да. Пошли в бар или в кафе.
2: И тут возникла внезапно драка. Нас приняли за питерских музыкантов, которые успели повздорить с местной публикой. Ну и выдержав первый натиск, благо у нас все такие были спортивные, мы втроем, да, потом подоспели другие, когда клич пошел, музыкантов местные бьют, тогда была массовая драка. Ну, я даже затрудняюсь, потому что два автобуса с милицией приехало, разнять не могли. Мы потом, как в период засухи, в этом речки отмачивали свои раны. Ну, и фотография на следующий день была фотография афиша. Делали фотографию на афишу. Ну, и, в принципе, мы там... я спрятался, потому что я был с рассеченной губой. И, ну, все было весело. Потом мы помирились и дружно выпили за общее наше здоровье.
0: За музыку.
2: За музыку тоже.
0: Молодцы. Интересно, да. Вообще-то музыкантов нигде не бьют никогда, но... Вы, видно, попали под такую серьезную раздачу.
2: В Ивангороде расстреливают.
0: Ух ты! Ладно, давайте что-нибудь еще исполните, пожалуйста. Что это будет?
2: Это из старого, не забывай меня. Это из старого, это из 88-го года.

0: Что это
1: Спасибо.
0: Было? Что это было? Рассказывай, как называется композиция.
1: «Не забывай меня», а в простонародной трактовке «Любимая».
0: Ага, отлично. Ну, расскажи еще, что дальше было? После того, как вы так замечательно подрались в Ивангороде, дальше что появилось в вашей творческой биографии после этого, кроме, я так понимаю, рассеченной губы, там еще чего-то и так далее?
1: Губа зажила.
0: Это радует.
1: На следующий день...
0: Мы видим, кстати, да, это, да.
1: Да, ну, ощущается. Вот, а дальше, мы сделали свою студию, репетировали, играли. И совершили, ну, были же молодые, наглый вояж в Москву.
0: Так.
1: Московская рок-лаборатория, ну, московский рок-клуб, да, mm-hmm. она называлась рок-лаборатория, начисто нас отвергла, как и рижский рок-клуб.
0: А что так?
1: Ну, сказали, что это не рок.
0: Да ладно?
1: Ну...
0: Если это не рок, тогда что такое рок?
1: Не знаю.
0: Два аккорда и...
1: Нет, мы согласились и поехали в Москву.
0: Так.
1: Наглости нашей было не занимать, потому что мы сколесили... Там много очень передач. Дважды два, 50 на 50, ступень к Парнасу, Артемий Троицкий, который нас учил уму-разуму, театр песни Аллы Пугачевой. В принципе... Ну, ее мы не застали, естественно. Был такой товарищ на входе с такими глазами, что мы даже не смогли оставить, не решили составить демо-кассету.
0: Даже так?
1: Да, то, что было записано уже на фирме «Мелодия» с Андреем Марковым, приглашенный вокалист.
0: Ну, а что это была у вас за история с господином Эрнстом, который в то время вел такую очень популярную телевизионную программу, музыкальную «Матадор»? У вас была такая, я так понимаю, непростая ситуация.
1: Ну, тогда еще этой передачи не было. Она была только в плане у него. Это был, должен быть первый выпуск и премьера этой передачи, программы, и мы там должны были участвовать. Ну, ясно, что мы параллельно уже и от Рафа играли. Раф каким-то образом спонсировал или не спонсировал. Короче говоря, на взгляде мы в Останкино приглянулись.
0: Так.
1: Нас подобрал музыкальный редактор, такая Лена Карпов, она и сейчас работает, там, правда, они разбежались. Тогда это была дружная молодежная организация «Взгляд», с Лысенко, по-моему, вот, и они выбрали. А у нас уже было два клипа на ленинградском телевидении. «Стена» и «Слова, как листья падают на снег», вот, снятый режиссером Виктором Макаровым, который снимал фильм «Берегите женщин», где Аракс с Антоновым поют, ну, про... кораблик, где женский коллектив.
0: Ну и вот. Что дальше?
1: И в принципе собирались мы снимать 5 песен для его программы, которая должна была выйти в эфир осенью 89-го или 90-го года, я уже не помню даже. 90-го, скорее всего, года. И не закончили.
0: А в чем проблема была? Если вы приглянулись музыкальному редактору, то, по-моему, проблем не должно было быть?
1: Не досняли. Не досняли, уехали. А когда приехали обратно, то уже пленочки, ситуация изменилась.
0: Понятно.
1: И пленочки размагнитили. Тогда они были на битакаме.
0: Окей. Все-таки вот давай сейчас по составу пройдемся. Биография у вас шикарная, биография у вас богатая. Состав, понимаю, менялся. Ну, солисты тоже менялись не раз. А вот в данной конфигурации, значит, Александр, он же Мелехин, он же твой брат, он играет на гитаре.
1: Да, это вот мы вдвоем остались из первого оригинального. Пытается, да, он говорит.
0: Пытается,
1: он скромно, да, он пытается.
0: Да, далее, вот ветеран латвийского попса, как я уже сказал, один из известных латвийских басистов Вячеслав Васин. Давно ли с вами схлестнулся?
1: С 14-го годика.

0: А привел его другой латвийский музыкант. Кто? Подскажи мне. Леня.
1: Леня. Кто такой Леня у нас?
0: Суртаев.
1: А, Суртаев.
0: Они вместе играли, и в то время у Полиса была такая затяжная пауза. Мы не играли, мы существовали индивидуально, каждый сам по себе. Но Леня Суртаев, он как бы основоположник возрождения Полиса. Но он уехал потом, в силу обстоятельств.
1: Уехал в Лондон, жалеет страшно, да, как у Жванецкого?
0: Я
1: просто
0: думаю, что нет. Он счастлив, доволен.
1: Так, и на ударных Владислав Дмитриев. Откуда Владислав появился?
0: А у нас был вокалист, это неприглашенный, славослушный такой, да, и он говорит, а есть такой барабанщик? А у нас так, нужно, чтобы человек, пришедший к нам, любил хотя бы или уважал нашу музыку. Иначе делать одолжение нам не надо. И он говорит, есть такой барабанщик, кличка Бармалей у него, барабанщик Тайзлса. И, в принципе, вот он пришел и так и остался.
1: Ну, в принципе, то, что играли Тайзлс в свое время, я таки как человек уже, мягко выражаясь, не 20-летний, я застал их на сцене. Да, там было мощно.
0: Там до Тайзлса был еще Феникс, потом же у нас еще пришел Виктор Байков, тот по кличке Пиночет.
1: Ну да, который в Тайзлс. Да.
0: Я даже в шутку назвал, что уже у нас коллектив не Полис, а Пол Тайзлс.
1: Ну, надо пояснить публике, которая, может быть, помоложе, что Тайзлс это было в свое время очень популярное вино. Ну, такое дешевое, такое противное, но народ его потреблял в неимоверных количествах. Исключительно из экономических соображений. Но музыка группы Тайзлс, она была такая же энергичная, рокообразная. И я понимаю, что вот это звучание, которое мы слышим сегодня, это тоже реальный рок. Реальный рок, который звучит на русском языке. Сейчас Яхим вас не звал обратно в рок-клуб рижский?
0: Да, мы как-то об этом не говорили. Мы прекрасно дружим, сосуществуем вместе, да, в параллельных плоскостях.
1: То есть вам больше не надо в рижский рок-клуб?
0: Наверное, да.
1: Да. Окей. Прежде чем я начну задавать вам заковыристые вопросы, и, кстати, публика, я могу вам сказать, что вы тоже имеете запросто возможность задать вопрос музыкантам, и они никуда не отвертятся, они должны будут ответить. Тогда давайте мне сюда записки за столик, и будем делать, что называется, настоящий интерактив. Ну, а сейчас я хочу спросить, что будет следующим в нашей музыкальной программе.
0: Только вперед. Антипрайдовская песня.
1: Let's go.

0: Даже, извините, даже в финале некуда вставить ча-ча-ча. Как у нас это мощно все прозвучало. Спасибо. Напоминаю, сегодня с нами группа Полис. И что сейчас, чем дышит коллектив? Где концерты, где турне? Где белый автобус?
1: Все в прошлом.
0: Да ладно. Что, тут... как в 12 стульях, товарищ Корейко, вас ничего не беспокоит? С таким счастьем и на свободе, да?
1: Не зовут, не просят.
0: Да ладно.
1: Ну, занимаемся в студии, что-то пишем, что-то снимаем, что-то выставляем в YouTube. Творческий процесс идет, мы не стоим на месте. Ну, наверное, одна из причин, это, наверное... То, о чем мы еще не говорили, это отсутствие штатного вокалиста. У нас всегда были вокалисты приглашенные.
0: Так.
1: Это был Андрей Марков, который записал на мелодии первые 5 песен в 88 или 89 году. Потом Евгений Шурупов, Шур в миру, следующие 5 песен. Ну и дальше как по накатанной. Шурупов в Швеции, Марков в 93-м умер, а концерт отдувался я за всех. Хоть и не считаю себя вокалистом, но приходилось. Вот сегодня
0: реинкарнация.
1: Да, вот, ты правильно подсказал. Во рту пересохло.
0: Послушайте, люди добрые, если вы считаете, что у человека с вокалом все в порядке, давайте изобразим аплодисменты.
1: Спасибо, но я буду учиться еще долго.
0: Дяденька, я думаю, что вы от скромности точно помрете, потому что нельзя. А вот насчет концертов, я, между прочим, серьезно, потому что продукт-то качественный. Народ слушает, народу нравится, народ аплодирует. Я даже где-то удивлен, ей-богу, удивлен, что вот вы сидите в подполье, в студии.
1: Сидим, нас подгонять надо. Есть у нас один... человек с паяльником. Два. Один с паяльником.
0: А другой с гитарой.
1: А другой с гитарой, да.
0: Ну вот я смотрю, на сцене стоит очень крутой инструмент. Это Gibson Les Paul. Причем сейчас вам подробно расскажет об этом инструменте Сергей Мелехин. Потому что, я понимаю, при твоем содействии этот инструмент получил хозяина.
1: Ну, это надо... поблагодарить
0: Олега,
1: да.
0: Да, Олег

0: Олег вообще, он фанат музыки, и вот этот инструмент, расскажи про него, про инструмент конкретно.
1: Ну, инструмент уникальный, я небольшой специалист в гитарах, это у нас больше Саша этим занимается, но инструмент действительно уникален, его искали, Гибсон, какой он, Саш? 59-й или какой? 60-й.
0: 60-й по производству, по паспорту,
1: он,
0: да?
1: Релик такой, мастеровой, мастер-билд, там, ну, все дела. Не буду говорить про цену, но инструмент сказочный, звучит сказочно.
0: Не, ну, про цену мы говорить не будем, цена это не наше дело, наше
1: но
0: дело.
1: Но инструмент хороший, творчество, очень хороший, правильно. Очень хороший.
0: Так, а вот почему вы играете именно на этих инструментах, а не на других? Я понимаю, барабан. Барабаны это раритет, это мне подарили на юбилей. Это, кстати говоря, последний комплект РМИФа, который вообще выпускался в Латвии, если что. Это самый последний комплект, который восстановил Андрис Грановский. Спасибо ему.
1: Он очень хорошо сохранился вместе с пластиками.
0: Ну, молодец, без подколки ни шагу. Вот, но почему именно вы играете вот на этих инструментах? Я смотрю, у Славы, у него какое-то такое, как говорят музыканты, весло. Непонятно. Это что это такое вообще?
1: У Славы, у нашего, это Yamaha. Среднестатистический ББ-бас. Ну, мы помним, что у него же был Precision оригинальный. Был, который он успешно в 90-е перекрасил. Умный, ну да, он же умный, перекрасил в нежно-голубой цвет. Я не знаю, о чем он тогда думал.
0: Ну, сегодня как раз праздник такой был, поэтому, Слава, ты бы все смотрелся с голубым басом.
1: А Precision нет.
0: Да, Precision нет. А вот, Саш, почему на этом Ибанезе с дыркой для руки наверху в корпусе? Это для того, чтобы удобнее было переносить? Или потому что Стив Рэй Вон на этом играл, по-моему, тоже у него такой был, да? Их два. Ага,
1: их два. Один у Андрея Мельникова, другой у Саши.
0: Вот я помню, что у Мельникова тоже была гитара с дыркой такая для
1: да,
0: руки.
1: Да, да, да. Она очень удобная.
0: Угу. А, понятно. Ну, услышали ли мы что-нибудь и на этом раритетном Гибсоне или... Боюсь. Правильно. Вот, но гитара шикарная. Люди добрые, если кто...
1: А надо бы.
0: Если кто и к музыке имеет отношение, то, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То, что стоит на сцене, это «Das ist fantastisch». Так, будьте любезны исполнить музыкальное произведение, потому что у нас время эфирного уже не так много осталось. Что будет сейчас звучать?
1: «Черная ночь». Песни тоже из прошлого. Из прошлого.
0: Тогда... Старые песни из прошлого.
1: Часть... Да, да, да. Не знаю, кому она была посвящена, но это была «Усть Нарва», очевидно. А-а-а. Нарве Ихву с таким мудрым названием, где у нас был, ну, типа лагерь «Спутник», это перевалочная база между Питером и Ригой, где мы там...
0: Там вы тоже дрались, да? Понятно.
1: Нет, мы отбирали.
0: Ну, ясно. Окей, давайте, прошу, нажмите на клавиши.

0: Группа Полис. Вопросы из публики имеются, нет? Музыкантам. Если нет, тогда я задам свой вопрос. Ну, ладно, Сергей, ты являешься музыкальным руководителем и фронтменом. Скажи мне честно, хотя надо было бы, наверное, спрашивать у Васина, дедовщина есть в коллективе, нет? Он такой сатрап или какой ты руководитель?
1: Нет, у нас демократия полнейшая, каждый имеет свое слово. Не та, которая сейчас, а та, которая настоящая. Хотя, как говорят философы, демократии не существует. Но, тем не менее, у нас каждый имеет свое слово и в творчестве, и...
0: И в творчестве также, да? Понятно. Судя по этой композиции, чувствуется, что ты в молодости слушал и Deep Purple, и Uriah Heep. Такие хорошие, да. Хорошие акценты такие.
1: Все мы плагиаторы до мозга костей.
0: Заметьте, это не я сказал.
1: Я знаю, так а зачем? Никто не скрывает.
0: Но, с другой стороны, нот всего 7, и еще, по-моему, то ли Моцарт, то ли Бетховен, кто-то из них сказал, что все давно уже написано было.
1: Конечно.
0: Да, до них.
1: И дядька Блэкмор тоже говорил, что он честно брал. И дядька Пейдж рассказывал, что они брали. Просто проходит определенное время, а чего же не взять пример-то с хорошего?
0: Ну, действительно, если ты вспомнил и Led Zeppelin, и Deep Purple по персоналиям, что дальше вот стоит, какая творческая задача перед коллективом и что будет? В том же духе или вы повернете, как сейчас это модно, в какой-нибудь там, я не знаю, гранж или еще чего-нибудь?
1: Да нет, подстраиваться не привыкли. Будем играть то же самое. Уже поздно перестраиваться. Поэтому будем играть и сочинять то, что мы уже сочинили. В этом же направлении. Пусть меняются другие. Есть кому меняться, я приветствую новые течения в музыке, ради бога. Ну, наша задача не забыть старое, хотя бы.
0: Дамы и господа, это до мозга костей консерватор Сергей Мелехин, лидер и фронтмен коллектива «Полис». Александр Мелехин, гитара, Вячеслав Васин, бас, Владислав Дмитриев, ударный. Финальная композиция, и мы закрываем наш эфир. Нашу трансляцию на Retro FM Latvia из кафе Stories.
1: Начнем с той же ноты. Она мне нравится.

0: и проводи больше времени вне дома без подзарядки. Зайди на теле2.лв или в любой центр клиентов Теле2 по всей Латвии. Предложение в силе с 1 по 30 июня или пока доступны акционные устройства.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность, временами дождь, местами возможны грозовые ливни. Ветер южно-юго-западный 1,6 метров в секунду, во время грозы порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 13-14 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 14-16. В Риге завтра будет переменная облачность, временами дождь, возможны грозовые ливни. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12 градусов. А днем до плюс 17.
1: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.